0: ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱯᱚᱫ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ, ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱫᱷᱚᱵ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱪᱚᱠᱨᱚᱫᱷᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱢᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮ, ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ, ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱪᱮᱫ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱫᱷᱚᱵ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱣᱲᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱯᱟᱱ ᱠᱩᱥᱤ ᱢᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ?
1: ᱜᱚᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱜᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜ
0: ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱧᱟᱢ,
1: ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱩᱰᱩᱠ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱚ
0: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱤᱫᱤ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱵ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱠᱤᱛ ᱦᱟᱞᱟᱠ ᱨᱮ ᱜᱤᱲᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱟᱹᱭᱤ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱭᱱᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱰᱮ, ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱨᱟ, ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ?
1: ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱟᱦᱟᱧᱚᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱱᱼᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱞ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱨ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱹᱭ ᱯᱩᱲᱥᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ, ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ, ᱜᱚᱴᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱫᱤᱦᱨᱤ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ,
0: ᱫᱤᱦᱨᱤ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ
1: ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱵᱟᱭ
0: ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ?
1: ᱦᱮᱸ, ᱵᱟᱪᱚᱠ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱩᱥᱟᱹᱜ ᱠᱚ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱩᱥᱟᱹᱜ ᱜᱚᱡ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱜᱩᱨᱵᱷᱤᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱰᱮᱞᱤᱵᱷᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭ, ᱱᱩᱠᱩ ᱰᱮᱞᱤᱵᱷᱟᱨᱤ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱩᱱᱫᱚ ᱜᱚᱡ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱠ ᱟᱨ ᱡᱷᱮᱸᱴ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱜᱮᱵᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱾
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱪᱚᱠᱨᱚᱫᱷᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱯᱩᱨᱠᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱠᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱯᱟᱞᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ
2: ᱛᱟᱦᱮᱸ,
0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱪᱷᱟᱰᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ?
2: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱢᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱚ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ, ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱛᱩᱧᱟ, ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱛᱩᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱮᱬᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ, ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱤᱫᱮᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱵᱤᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱪᱚᱞ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱚᱞᱮᱜᱼᱟ, ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱤᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱵᱤᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱠᱷᱮᱞᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱠᱷᱮᱞᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱢᱤᱫᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ
2: ᱦᱤᱸᱥ ᱠᱟᱱᱟ,
0: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱤᱸᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱠᱩᱥᱤ ᱢᱚᱱ ᱠᱩᱥᱤ ᱯᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ?